0: Александрович. Как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой,
0: я обещаю, обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Я принят Раскатанга. Спасибо, спасибо. Я принят Раскатанга.